эти тавнгат тотчин баатертэ хамтара чогаре болвол хамаг торонд нашанани